0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

What comes next will be marvelous.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершена работа над коалиционным договором и декларацией нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону – полковник Равис Мелнис. Это особенно важно решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтонса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушного пространства в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельства об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
4: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство Кулбергса в декларации выдвигает в качестве приоритета безопасность и 5% ВВП на оборону. Далее об этом и других событиях более подробно. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживаясь от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltic и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершена работа над коалиционным договором и декларацией нового

правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством, представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону – полковник Равис Мелнис. Это особенно важно решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā! 5. jūlijā koncertzāles

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā – Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela – ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno Farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможно, кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc mājā, apotēk, aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē, cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās, apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисам очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений «Намейс» и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней, в то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

Министр обороны Нидерландов в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающий доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Селия заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируется углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Селиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии, как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгалы и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгалы. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовский сказал, что это создает огромные мультиэффекты в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīves priekā nepārspējamais ansamblis Fanfare Čokarlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā. Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У правительства Кулбергса в парламенте будет убедительное большинство. Далее об этом и других событиях более подробно. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум

списке предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались отдельные депутаты «Нового единства». При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от «Прогрессивных» и «Союза зеленых и крестьян». Против были или не участвовали в голосовании депутаты от «Латвии на первом месте» и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачное с прояснениями, погода возможна, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Lido Latvijā jau 5 gadus! No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисам очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений «Намейс» и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней, в то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Mix FM 102.7.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На новом полигоне Селия вооруженные силы Нидерландов будут тестировать дроны. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиния, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающий доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиния заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируется углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Селиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии, как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгалы и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что в влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгалы. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовский сказал, что это создает огромный мультиэффект и в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и местами

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У правительства Кулбергса в парламенте будет убедительное большинство. Далее об этом и других событиях более подробно. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является «Новое единство» с 25 депутатами, у «Союза зеленых и крестьян» 16 мандатов, у «Объединенного списка» 13, у «Нацобъединения» 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались отдельные депутаты «Нового единства». При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля. Их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачное с прояснениями, погода возможна, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.